0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапельдук. Пока не догонят,

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Значит, вот, дорогие товарищи, желание немного понести вместе с вами свет позитива и хорошего музыкального вкуса в массы непреодолимо привлекло меня к оставлению личного и строго конфиденциального номера и не менее личного телефона в качестве заявки на звонок от вас, как высокопарно он выражается. Ну, допустим, в случае состоятельства вышеупомянутого звонка по выше и ниже упомянутому номеру телефона готов не только исполнить художественным свистом различные узнаваемые мелодии, но и поставить ради Чапальдук заслуженную оценку от уверенного юзера. С уважением, любовью и восторгом. Вот.
3: Алло.
2: Добрый вечер. Это Ярослав?
3: Да.
2: Здрасте, Ярослав. А это радио Чапальдук такое, знаете?
3: Знаю, сейчас, секунду, сниму респиратор. Лучше будет вас слышно.
2: Респиратор?
3: Сейчас не слышно.
4: А может, давайте в респираторе?
2: В респираторе-то как-то...
4: Как-то поприкольнее.
2: Колоритно, да.
4: Да, колоритно. Мы вот без, а вы...
3: Давайте попробуем затестить разницу. Вот сейчас без него.
2: Так, без него.
4: Говорите.
2: А сейчас опять с ним.
3: Сейчас, подождите. Тогда мне нужно приложить его к лицу, иначе ничего не получится.
2: Да, давайте. Давайте.
3: Ну, вот, получается, второй вариант вот такой.
2: Угу. Ну, знаете, нет, давайте без респиратора.
4: Но давайте так, если вы художественный свист готовы нам продемонстрировать, давайте в респираторе пару мелодий и пару без. Или одна мелодия в респираторе, одна без.
2: Да-да-да. Вы обещали?
3: Идея классная, не хочется отвернять художественный свист респиратором.
4: Боюсь, а вы знаете, без респиратора это каждый... А вот вы в респираторе попробуйте.
2: Попробуйте.
4: Поэтому нам интересно вот это.
3: Вы запринят, сейчас погодите, все сделаем.
2: Давай. И потом мы же как бы именно для сравнения просим. И так и эдак.
3: Я понимаю, нужен компаративный анализ.
4: Конечно. Да, высокие частоты срежутся, но может появится какая-то утробность интересная.
3: Утробность интересная. Сейчас я во двор колодец как выйду.
4: Давайте.
3: А то тут инструмент еще шумит на работе.
4: Не, ну это никуда не годится. Тогда придется три варианта. С инструментом, в респираторе, без. Ну это нам много.
3: Я понял. Ну что ж, смотрите, вот мы оказались во дворе.
4: Так.
3: И можем попробовать.
4: Давайте.
3: А какую-нибудь, может, мелодию вы хотите?
2: Да, вот мелодию. Что-то беззаботное. Что у вас ассоциируется с Чапальдуком? Такое вот... Беззаветно безмозгло, беззаботное.
4: Ага. Хорошо.
3: Узнали?
4: Конечно. Оранжевый подводный. Оранжевый подводный Чапальдук.
3: Подводный батискаф,
4: да. Так. А в респираторе.
3: Да вот, значит, водружаю. Боюсь, вообще ничего не будет слышно.
4: Нет, вы сможете.
2: А это как, знаете, как фортепиано с глушителем и без глушителя, чтобы соседи не жаловались.
3: И чтобы...

0: получится, придется все время в респираторе быть.
1: Ну, сейчас все решится, ответственный момент.
0: Смотрите, значит, представляю респиратор к лицу и насвистываю какую-нибудь советскую классику.
1: Хорошо. Нет, давайте ту же, что и было. Тогда у нас осталось пешок, тогда да, будет четко для сравнения.
2: Хорошо, компаративная будет.
1: Подводная лодка уходит вглубь, грубо говоря.
0: Делается.
1: Да. Все логично, все логично.
2: Ну, с глушилкой, да.
0: Глубина погружения достаточная, оказывается.
1: Абсолютно, и все вполне кондиционно
2: да.
1: слышно.
2: Так интересно, что... да. Ну, теперь давайте про респиратор немножко, несколько слов. То есть он вам нужен для того, чтобы вашу речь тоже, кто не надо, не слышал? Или наоборот, чтобы извне в ваши дыхательные пути что-то не попадало? То есть в какую сторону
0: вы он... Вы поразительно догадливы. Респиратор в данном случае выполняет обе эти функции.
2: Обе функции.
1: Так,
0: да,
1: а вы вышли...
0: У меня там что-то...
1: Так. Вы вышли, вы где-то внутри были, что там за обстановка? Расскажите, почему вы были так вот в нем?
0: В респираторе... Ну, мы сейчас в нашем, значит, процессе этом строительном подошли к такому моменту, когда нужно выровнять уже налитый пол, чтобы положить на него очень красиво плитку.
2: Ага.
0: И вот это выравнивание процесса, да, мы очень дорогие плиточники, выравнивание процесса, он пыльный сильно. Какие бы пылеуловители я не использовал, как бы я не подключался к пылесосу, все равно пылит.
1: Угу. То есть
0: поэтому
1: у вас...
0: приходится использовать респиратор, да.
1: Вы специалист такого уже, во-первых, опытный, во-вторых, скрупулезно, тщательно подходящий к процессу.
0: Совершенно верно.
2: А у вас вот как вот, вы плиточник или широкого профиля, вот под ключ там все работы?
0: Широкого профиля.
2: Широкого.
0: Под ключ ничего.
2: И оцеплевать, и оштукатурить, и эмалью покрыть.
0: Под ключ, да.
1: И а это где у вас?
2: Пробить обязательно.
1: Ну, вы же нас поддерживаете. Вы же нас поддерживаете, мы вас тоже поддержим. Вот где вот вы такой работник? Это какой город-то?
0: Это Санкт-Петербург, улица Союза Печатников сейчас. У нас объект — это Коломна. Ну, примерно центр.
1: Ага. Когда сдача объекта?
0: У нас осталось 10 дней.
1: Укладываемся?
0: Укладываемся. Укладываемся. Даже, может быть, пару дней выходных выкроем перед следующим объектом.
2: А давно вы зомбированы вот нашим Чепульдуком? Сколько ваш стаж слушательский?
0: О, друзья, мы с вами знакомы, мне кажется, дольше, чем вы даже можете предположить. Года с 11-го, наверное.
2: С 11-го. Ну,
1: да. хороший результат.
2: Да.
1: А были перерывы, разочарования?
0: Перерывы были, разочарований не было никогда. Как можно разочароваться в таком замечательном радио? Это идея абсурдом попахивает.
1: Попахивает.
0: Мы, когда вас слушаем на работе, это сплошное удовольствие.
2: Угу. А у вас...
0: О, вышел напарник, удивленно на меня смотрит, говорит, неужели Чепульдук? Да.
2: А у вас же сейчас там белые ночи. Значит, у вас там сейчас круглосуточные работы, что ли?
0: Белые ночи есть, наличествуют.
1: Но вы их... Ну вот работа-то тогда ночная, она что, и утренняя?
2: Она ночная, получается, она... такая.
0: Нет,
2: круглосуточная.
0: Мы стараемся ночью не работать, потому что хочется гулять. Еще же на жизнь нужно время оставлять иногда.
2: Да, да, да.
0: Приезжайте, я вам насвещу экскурсию.
1: Чудесно. Шикарный план.
2: Но у нас только такая примета же, знаете, как говорят, не свисти, а то денег не будет. У нас вечная тема вот эта вот, чтобы у нас не высвистили бюджет, чтобы...
0: Я понял.
2: Намек такой непрозрачный, но мы... Ну, мы такие не цеплючие, но напоминаем иногда.
1: Не, ну мы очень рады, потому что с духовно, так сказать, такой творческий фидбэк мы получаем исключительно благодаря звонкам, общению и осознанию, что у нас слушатели, они такие прикольные, что с ним приятно пообщаться, креативные.
0: А каков и приход, понимаете?
1: Ну да.
0: А? Вы прикольные, мы, соответственно, тоже. На одной волне как будто.
2: Ну, давайте дорожную нам какую-нибудь просто чистенько, без респиратора. Хотя можно респиратором, как вот этой, когда на трубе играют, как
1: сурдиной,
2: сурдиночкой так прикрывать, я открывать, могу, прикрывать,
0: могу,
2: открывать.
0: Могу помахивать им, как тамбурином.
1: Да, давайте.
2: Давайте, да. И какую-нибудь такую вот прогулочную вот на дорожку нам.
0: Прогулочную. Ой, я даже растерялся сейчас.
1: Ну вот эту вот, вот вы же нашли уже ее, вот она, давайте ее.
0: Нашел вот эту прямо?
1: Давайте.
0: А
1: вот
0: я
1: эту.
0: Ее не умею.
1: А
0: ну,
1: друг...
0: давайте попробуем.
1: Ну
0: да.
1: Вы ее упростите. Ну, хорошо.
2: Признаем старого бетломана.
1: Вообще, бетломанское, да, что-то у нас сегодня. Но это хорошо, это мы всегда за.
0: Вот. Ну, что хочется еще сказать, что хочется, конечно, выставить некую такую оценку радио Петербург. Ой, радио Петербург, господи, радио Чипальдук. Видите, как я вас с родным городом даже путаю.
2: Чипальбург.
0: Ну, тут... Чипальдург. Это немножко бывает. Чуть-чуть Чипальдург. Особенно по утрам. Так вот, вот хочется, понимаете ли, ситуация совершенно однозначная. С одной стороны, хочется сказать, что это отличное радио, и поэтому его нужно ставить отлично.
1: Так.
0: Отметку. С другой стороны, если посмотреть, то не может быть двух мнений. Радио Чипальдук, безусловно, хорошее радио. А это, получается, оценка «хорошо». И вот такой вот дуализм, он, конечно, иногда смущает у вас на Чипальдуке. То ли хорошо, то ли отлично.
2: Ну, когда это же хорошо, прекрасно. Есть куда расти.
1: Конечно.
2: Правильно?
1: Потому что когда отлично, это что? Это либо очень хорошо, либо отличное от других. То есть, ну, две трактовки, но трактовка «хорошо», она позволяет нам стремиться к большему.
0: И в то же время дает некую универсальность. Хорошо ли?
1: Да.
2: Хорошо. Ну что же, Ярослав, ну... Мы рады, что вас оторвали от работы,
1: хорошо,
2: подышали
1: хорошо.
2: Свежим воздухом и обратно сейчас в пыльное помещение с респиратором.
0: Я уже почти подготовил. Да, но все равно, да, буду свистеть теперь в респиратор что-нибудь веселое.
2: Угу. Да.
1: Ну, всех благ. Спасибо за хорошую, интересную беседу.
0: Спасибо вам, ребят, за отличное настроение всегда.
2: Не бросайте нас, а мы вас.
0: Никогда.
1: Пока.
0: Спасибо.
2: Счастливо.
0: Пока.

Минутка веб-радио Армении на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Разносчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: современном новоязе.
1: Агей.
2: Агей.
1: Выражение согласия или одобрительное восклицание. Русско-интернациональный гибрид нашего родного «ага», «ага»,
2: ага,
1: и ихнего «окей», то есть «агей».
2: Агей.
1: Выражение «агей» или «агей» может использоваться в личных и деловых переговорах. Например,
3: «Гала, выгули скотину».
2: «Агей, сейчас только Гелендваген от ворот отгоню».
3: «Вы должны нам по последнему контракту еще 2 миллиона».
2: «Агей, no problem. Good luck и goodbye».
1: «Агей».

0: километров в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.
2: Eins, zwei, drei.

Laulan sen sulle ja itselle. No hadan down ta ta. Jokainen

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфире выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинга. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, а даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: вы нам звонили.
1: А? Ну вот кто-то вроде дозвонился. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
1: Да.
2: У нас вечер. Да. У нас вечер.
1: А это где вечер наступил уже?
2: Иркутская область.
1: Иркутская?
2: Байкала.
1: Какой город?
2: Поселок.
1: Поселок? Записываем.
3: Городского поселок? Типа?
4: Поселочный.
2: Нет, просто поселок. Кельма. Кельма.
3: Кельма.
1: О, Кельма.
3: Как. Слушайте, ну как вас угораздило в Кельме слушать Чипальдук?
4: А что, по-моему, созвучно. Кельма, Чипальдук.
3: Как это случилось? Как вы наткнулись? Как вы наткнулись? Напоролись, может?
2: Да, вы пока еще были как бы в проекте. Я уже знал, что работа. И скоро выходит интернет-радио. Ну и потом, как только вышли...
3: То есть это вы в 83-м году начали все это...
4: До нашей эры.
3: Предугадывать.
2: Да раньше, раньше. Да раньше.
3: Хорошо, слушайте, продвинутые, так сказать, обстановку.
4: Мы еще ничего не знали, а человек уже знал.
1: Но вы в поселке, там есть кому нас поддержать?
2: Обязательно, конечно, найдем.
1: Ну вот, все, теперь...
2: И мои друзья, кто вас слушает,
1: поддержат. Мы на карте ставим такие флажки здесь, отметки, где нас поддерживают.
3: А вот в Кельме сколько...
1: И вот в Кельме не было, сейчас поставим флажок.
3: Вот помимо Криса Кельме, кто нас слушает еще у вас там?
5: Не Кельме, а Тельман.
3: Тельман? Вот, вот. О. Вот это погромче, можно?
1: Прекрасно. Отлично.
3: Это
1: переводим. Значит, это Станислав из поселка Кельма Иркутской области сказал, вот, подайте на поддержание Чипальдука.
3: Скажите, пожалуйста, а когда у вас вот это вот все-таки началось, вот это увлечение этим Чипальдуком, если по-настоящему?
4: Болезнь.
3: Вот, да.
2: Ой, я его не помню.
3: То есть вы...
2: с самого первого года где-то...
1: То есть вы нас 8 лет с лишним слушаете?
2: Сейчас со времен

0: культурный.
1: Где есть радиотип Ильдук, это дом культуры, значит.
2: Но там вот, как я себе представляю, на столбе обычно такой репродуктор круглый, и из него радиочип Ильдук льется.
0: Это в Москве так уже сделали?
2: В Москве на Арбате, да. Это мега продвинутые технологии. Мы сейчас выходим на частоте вот радиорепродукторов таких вот, которые в розетку втыкаешь, и там звучит чип Ильдук.
3: Ну, на самом деле, очень приятно, понятно, что в таких вот, в общем-то, прямо скажем, удаленных уголках...
2: Да, и все-таки, что мы до поселков дошли, до Иркутской области, достает наш сигнал, и есть люди, которые откликаются среди морозов и снегов теплым сердцем своим горячим, нас не бросают и поддерживают. В общем, светлячок и точечка на карте. Мы видим вас из космоса сейчас, пролетаем как раз.
3: А главное, что с нами уже так давно, что уже...
2: Пора завязывать,
3: заканчивать. Да, ветераны Чебульдук.
4: Они на берегу Ангары стоят, похоже.
2: Вот по карте посмотрели, вы на берегу Ангары, оказывается. У вас Ангара там журчит?
0: Да.
2: Да, близко.
3: Вот видите, как мы знаем все.
1: Вот, но вы всевидящее око.
2: В проруби стираете белье или как? Вот?
3: Ну, что тебе? Ты, Андрей?
1: Андрей.
3: Ну, колорит это извините, хочу. Извините его. Колорит я колорит, тебе дам. Хочешь, хочется, я тебе дам колорит? Но... Я в балете Ангара играл партию воды. Вот правда. Колоритно? Колоритно. Меленгитные шапочки. Каплю играл.
1: Для колорита мы Андреев порой окунем.
3: Огромное вам спасибо, что так вы с нами.
2: Кланяемся в пояс низко. Вот, нашли на карте. Смотрим. Рядом там Усолье Сибирское. Александровское рядом.
0: Александровский централ, песня такая есть, да,
3: петь. Сходили бы вы туда, бы тоже там Чапульдуку рассказали.
2: В Сосновке, что-то. Белореченском тоже слушают, я думаю. Да, и в Большой Елане тоже подсадите человек 500 на Чапульдук.
0: Будем стараться.
2: Спасибо. Это был Станислав из Кельмы,
3: Иркутской области. Наш ветераны.
2: Тельмы.
3: Тельмы. Я прокинулся Кельмы.
2: Крис Тельма.
3: Тельми.
2: Вот, весь звонок, оказывается, букву потеряли. Но нашли, в конце концов.
1: Нашли.
3: Ну, пока.
2: Будьте здоровы, счастья, здоровья всем.
1: Удачи.
0: Пользуясь случаем, хочу передать привет всем друзьям своим, особенно воронежским.
2: Воронеж.
3: Друзьям от Станислава.
2: Там тоже слушают нас и вас знают.
3: Пока.
0: Обязательно.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Пока. Всего доброго. Счастливо, ребята.
2: Значит, уточняем еще раз. Это не Кельма, это Тельма. Поселок городского типа.
3: И там
2: типа.
3: Никогда не был Крис.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сейчас в Москве 2 часа дня, а значит, это время нашего еженедельного ток-шоу. Позвольте представить гостей нашей студии. Слева от меня Андрей Вызгин, старший экономист Института экономики США и Канады. Добрый вечер. И справа от меня Алексей Выпкин. Алексей, представьтесь, к сожалению...
1: Мы с вами почти тезки.
0: Да, Алексей, к сожалению, да. Сегодня мне вот в бумагах по поводу этого ток-шоу не указали, чем вы занимаетесь.
2: Добрый день. Ну, дело в том, что я сам не очень понимаю, чем я занимаюсь, так что перейдем к нашей беседе.
0: Ну, давайте, в принципе, это и не важно. Друзья, тема нашего сегодняшнего ток-шоу – специализация и локализация эмигрантов в России. Она проходит успешно или, на ваш взгляд, не очень? По пейджерам наш номер 293-СМС. Кто хочет сказать «да», не звоните. Кто хочет сказать «нет», звоните. Итак, Андрей, вам слово.
1: Ну, знаете, вот краткая история. Вот знаете ли вы, что первое упоминание города Мурома в летописи относится к 862 году?
0: До нашей эры.
1: Нет, наши, да. Вот. И когда говорят вот о русском пути, понимаете, и Кондолиза Райс, и Буш, он вводит войска или не вводит, понимаете?
2: Андрей, позвольте, я перебью. Все-таки согласитесь, что «Газпром» ведет, наверное, неправильную политику, продавая
1: нефть. Ну, хорошо, неправильно, но что, у них есть выход?
0: Постой. Причем при всей этой сложившейся ситуации генерал-губернатором Канады стала гаитянка, друзья. Это же из ряда вон выходящий случай.
2: Заметьте при этом, что все-таки цены на урожай возросли.
1: А при чем здесь... Мы говорим о демобилизации, о контрактной основе. Причем, почему? Давайте, друзья, не сбиваться тогда.
2: Нет, но все-таки, если уж мы говорим о птичьем гриппе, то давайте все-таки поставим все на свои места.
0: Петр, одну минутку. Кажется, к нам в студию сейчас проходит звонок по коммутаторам.
3: Алло.
4: Алло, это кто? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ирина. Да? А мне кажется, главное не стесняться. Потому что, когда стесняешься, тогда становится все труднее. А я... Ну и что, что я толстая? Пошла и научилась танцевать танец живота.
4: Спасибо. Всем советую. Спасибо, Ирина.
0: Спасибо. Ну, вы видите, друзья, что премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в своей статье о расширении ЕС лишний раз был прав, что об этом надо думать.
2: Ну, Игорь, все-таки давайте вернемся к звонку. Очень интересный был звонок нашей слушательницы. Давайте обсудим тему, которую она подняла в своем звонке.
0: Она поставила проблему замужества одинокой женщины.
2: Да, да.
0: Вот что вы думаете по этому поводу, Андрей?
1: Я все-таки хотел бы вернуться к теме НЛО. Вот Британское министерство обороны...
0: Одну секундочку, кажется, это очень... у нас опять звонок. Так... Ира, это вы?
3: Да, это снова. Я хочу опять сказать, что не надо стесняться. Целлюлит – это не проблема.
4: Все, вы поняли.
3: Не знали мы никакого целлюлита раньше.
4: Ира, спасибо. Спасибо.
1: Вот потому Тони Блэр оказался в этой щекотливой ситуации,
0: с
1: понимаете?
0: С пятью детьми, заметьте. Да. Пять детей и целлюлит – это же очень сложный вопрос.
1: И японские автомобили продолжают дорожать.
2: Целлюлозный завод по производству бумаги...
0: А кто у нас министр целлюлитной промышленности? Целлюлит.
2: Поэтому мы спросим у нашей слушательницы. По-моему, она сейчас опять нам звонит.
0: Ира, вы еще на проводе?
3: Я на проводе, конечно. А что касается Турции, то туда ехать не надо, чтобы научиться танцевать.
0: Ну что ж, друзья, вот и подошло, к сожалению, время прощаться.
1: Мне жаль только, что мы не успели все-таки о парниковом эффекте сказать.
0: Ну, глобальное потепление времени у нас
2: канцлера Германии. Mm-hmm.
0: Друзья мои, радио все стерпит, мы соберемся здесь в другой день. И также подробно будем освещать проблемы, которые
1: надо
0: волнуют
1: больше говорить.
0: Нас и наших
2: родителей. Не надо стесняться говорить.
0: Стесняться мы не будем, а будем прямо говорить, как говорила Ирина, по-моему, да?
2: Да.
0: Не надо стесняться. Всего доброго, спасибо за внимание.
1: Здравствуйте.

0: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.
1: Удоб-тет-пето.

0: связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Футболист клуба российской премьер-лиги «Луч энергии» осознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КОДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
3: Какой клуб?
2: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Ческе Нови».
4: «Ческе».
2: «Ческе Нови».
4: «Новини». «Ческе Новини».
2: Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: Все.
1: Quick News на радио Чипридук.
5: Yo, Jack, show 'em how you do it.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

Gracias.

0: Что такое чип-льдук?
1: Чип-льдук, чип-льдук, также известный как дук-чип-льдук, нок-нок-чип-льдук, динг-ринг-чип-льдук, ринг-дук-чипл и под другими именами, серийный преступник-маньяк, наводивший ужас в течение нескольких лет в 50-е годы прошлого века в городах Южной Англии.
0: Полное имя преступника, скрывавшегося под этими прозвищами, Джим Пендлтон. Кем же был один из самых странных криминальных персонажей 20 века?
1: Как полагала полиция, Джим Пендлтон по кличке Чип-льдук ходил по городкам Глостершира, Дорсета и Уилтшира с большим молотком, обернутым в ветошь, или с деревянной киянкой, спрятанной под полами сюртука, стучался в двери под видом торгового агента по продаже косметических средств или мужских подтяжек, оглушал свою жертву на пороге дома и уходил.
0: При этом Чип-льдук не был грабителем. Он не выворачивал карманы своих жертв и даже не заходил внутрь дома. По этой причине домашние или соседи слышали обычно лишь 2-3 характерных звука. Стук в дверь, нок-нок, затем скрип отворяемой двери, чипль и зловещее дук. И не подозревали о том, что произошло. Дук означал либо удар по голове, либо звук упавшего тела, либо стук захлопывающейся двери, в зависимости от того, что было громче.
1: Позже Джим Пендлтон, работавший ранее местным почтальоном, выяснял, что таким образом наказывал исключительно негодяев и подлецов, выбирая их, однако, по своему разумению, для чего вскрывал конверты с письмами, вычитывал сообщения в газетах и беседовал с завсегдатаями местных пабов за кружкой эля, намечая будущую жертву.
0: Таким образом, Нок Чип-льдук являл собой некий прообраз небезызвестного Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» в более зловещем рукоприкладном варианте.
1: 14 апреля 1957 года Джим Пендлтон, представившийся как коми-вояжер Ринга Дукчипл, был схвачен одним из жителей Илчестера после того, как преступник был сам оглушен неожиданно свалившейся на него с антресолей связкой тяжелых книг, после чего был передан Скотланд-Ярду. В ходе следствия выяснилось, что Джим Пендлтон, Чип-льдук, оглушал своих жертв не киянкой, а толстой книгой, томом британской энциклопедии или каталогом якобы продаваемого им товара.
0: Кстати, именно по этой причине найти преступника долго не удавалось, поскольку удар всегда был нанесен неизвестным тяжелым тупым предметом, не оставлявшим следов на теле жертвы, а орудие преступления, книга под мышкой, ни у кого не вызывало подозрений.
1: При этом Чип-льдук, интеллигентный, тихий и образованный клерк, заявлял на суде, что таким образом выражал накипевшие эмоции в адрес всевозможных дураков, мешающих жить честным гражданам, тормозящих прогресс чиновников, отъевшихся богатеев и несносных хамов, развратников и пошляков.
0: После суда Чип-льдук получил небывалую поддержку общественности, требуя

0: суд на компанию Bains Electric, продававшую эти звонки, и отсудил себе 26 тысяч фунтов стерлингов.
1: Эфир нашей радиостанции вовсе не сплошной радиотриллер, не пугающая страшилка. Однако отзвуки «Нок Чиплдука» в ее названии означают, что если наше радио с помощью интернета без стука входит в дом, то добрым людям нечего опасаться. Однако трепещите, злодеи, вас ждет справедливое возмездие. Радио «Чиплдук» будет бить аккуратно,
0: но сильно, оглушая до обморока краткой ударной дозой убойного юмора и уничтожающего сарказма.
1: После нокаутирующей встречи с Чиплдуком вам остается лишь подняться с пола, отряхнуться, мотнуть головой и, считая звездочки в глазах, признать себя побежденным. Жить по-старому вы уже просто не сможете. Чиплдук. И так будет с каждым.

0: женщинами мне всегда не везет. Тихой цапой, тихой цапой, я к тебе подкрался. Ты сказала, откуда ты такой взялся?
1: Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой.
0: Тихой цапой, тихой цапой, давайте будем знакомиться. Тихой цапой, тихой цапой, я хочу тебе запомниться.
1: Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой, тихой цапой. Тихой цапой.
0: Тихой цапой, тихой цапой, я изложил свою позицию. Тихой цапой, тихой цапой, ты вызвала милицию. Не везет, не везет, женщинами мне всегда не везет. Не везет, не везет, женщинами мне всегда не везет. Не везуха. Невезуха, невезуха, невезуха.

Congratulations.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Ok. Allô? Ok.

Who's the bad guy? He smiles to

0: tranquilize.
1: Yeah, okay. All right.
0: Wish you with me.
1: Okay.
2: Те, кто вознамерились служить и Богу, и Мамоне, вскоре обнаружат, что Бога нет. Логан Пирсел Смит.

и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: ち焼けっぷち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Николас Олимпик, но тут два телефона, вот Анна и Николай. Смотри, как здорово. Слушаем, радуемся, улыбаемся. Анна занимается цветами, Николай — металлами. Играем на баяне. Играем на баяне.
4: Ну, то есть,
3: а Анна, мы сейчас Анне звоним сейчас, она цветами занимается.
5: Да.
3: Анна?
5: Да.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Это Андрей. И?
4: Кирилл. И мы бы хотели, чтобы вы сыграли
3: на баяне.
4: На баяне.
3: Так. Ну? Вот.
4: Ну, тут какие возникают вопросы?
3: Сейчас первый мы вопрос, уточним это... у Николая. Значит, либо она не играет на баяне, либо она не Анна, либо...
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Николай.
4: Мы вот звонили Анне, попросили ее сыграть на баяне, а она трубку бросает.
6: Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, как прекрасно. Так, давайте, что там? Слушайте, ну, на самом деле, я сейчас не подготовлен, а в машине... Вот, так. Им только вот какой-то даже не инструмента, ничего нету. А так, в принципе, вот если бы в другое время перезвонили, у меня там какие-то инструменты есть, я мог бы более интересно все разыграть.
3: Ну что ж поделаешь, ну
4: а
3: так вот выпала карта.
4: А почему вот Анна, вы ей как-то оповещали о том, что она должна быть готова?
6: Ну, я предупреждал ее, как бы, что в любой момент это может быть звонок непредвиденный.
4: Вы ее отчитаете за такое халатное отношение?
3: Холодное.
6: Я вам скажу, что, видимо... Неподготовленный человек. Вот. Неподготовленный,
4: ну да, показалось, человек, что ни цветов она не дарит, ни на баяне, и как-то она была...
3: Показалось, что это она занимается металлами, а вот вы играете на баяне.
6: А мы играем. Ну, слушай, мы играем на баяне тоже. Она же, как говорит, как гласит старая русская международная пословица, что мы на всем играем.
4: А скажите, у вас когда дворники работают, они в салоне слышны?
6: Ну, давайте попробуем сейчас.
4: Давайте попробуем, ну, под них можно какой-то рэп прочесть.
6: Рэп прочитать под
4: дворники, если, да? Дворники слышны в салоне, потому что если у вас хорошие дворники, вряд ли слышны. А если уже не свежие...
6: Вот, да, всякие вам заманивают истории. Ну, я не знаю, смотрите, ну вот у нас есть...
4: Это так дворники работают?
3: Смотри, лампочка
6: сигнал,
3: поворота.
6: Есть сигнал. Так. Вот у нас звонка.
4: Кто в машине там у вас?
6: У нас тут, сказали, мы едем, едем слушать музыку.
4: Ага. А сколько у вас человек?
6: Нас двое.
4: Ага.
7: С Колей?
4: Вот. С Колей?
6: А это... И один еще онлайн.
3: А кто-то там по громкой связи еще с вами, да? Мы думали, это радио. Нас... А по какой улице какого города-то вы едете?
6: И по улице Гелеровская, вот слева баня.
4: Гелеровского. Ага.
6: Вот, ну мы сейчас до Ржевских бань доехали практически.
4: Ага, а вы прямо туда идете, в баню?
6: Нет, у нас как бы мероприятие, мы по средам ходим в баню.
3: Ага. С баяном?
6: У нас бану не передам. А с баяном, с гитарами.
3: В бане на баяне, вот, как здорово.
6: Хоровое пение. Кстати, может быть, вот как альтернатива, как-то договориться, чтобы в среду позвонить вечером, и там можно хоровое пение исполнить.
4: В бане. А ваши коллеги, они как отнесутся-то к такому процессу?
6: Я думаю, что они будут за.
4: А что будете исполнять?
6: У нас есть разные песни. Вот, я думаю, что вам понравится. Можно такое многоговорное себе акапелло сделать, например, в бане.
3: А как вы вот с Анной на баяне, играем на баяне, это в четыре руки, или как вы ее вот обнимаете и вот вдвоем, как бы вот...
6: В четыре руки, это в научно-фантастических фильмах, и говорят еще в Индии, там в три руки они играют, вот эти слоны с хоботами, да, вот, они прям задают...
3: Многорукие Шивы, да, ага.
6: Да-да-да, хорошо задают они за всех сторон.
3: Так, подождите, ну, хорошо, а металлами вот в каком отношении вы занимаетесь, это... Музыкой металлической или...
6: Ну, звонкими, разными звонкими металлами. Вот, в основном из...
3: Звонкой монетой? Это... На монетном дворе?
6: Вот можем из звонкой монеты сделать любую форму. Вот так это называется. Пластика малых форм.
3: Ювелиром работаете?
6: Ну, очень похоже, да.
3: То То есть какое-то художественное литье, чеканка.
6: Вот, прям вот прям 99.
3: Ой. Так вы с Анной воссоединитесь сегодня позже или как?
6: Давайте попробуем, давайте попробуем. В общем, давайте мы сейчас что-то выясним, если поможем, что... Через часок мы с вами созвонимся, при возможности.
3: О, нет, через часок уже пролетаем, к сожалению.
4: К сожалению, да.
3: Как компактно у нас. Ну, вы не расстраивайтесь, вы ее, Анну, подготовьте.
6: Да.
3: Вот, а мы...
6: Анна, если она в своей мастерской, у нее там есть звонкие сосуды, она может на них сыграть чем-то палочками, ложечками.
4: А давайте вы сейчас позвоните, чтобы она была уже с сосудами, а мы ей минут через 15 перезвоним, через 10.
3: Вот, да, через 10 мы можем, да, через час.
4: И она нам палочками... устроит.
3: И пусть она, понимаешь ли, отчитается за свое, так сказать, вот это вот...
4: За этот игнор.
3: Шокировавший прием.
6: Спасибо вам, дорогие мои Чипы и Дук. Видимо, звонок был там тоже вдвоем, да?
4: Ну, как-то так. Ну, вы там, Анну,
3: но мы на баяне не играем, к сожалению, в четыре руки.
6: Слушайте, ну, подождите, это тут начало за всего, да? Ну, главное только разыграться, и не остановиться уже. Там, возможно, и эфира не хватит.
3: Ну, тем не менее, мы рассчитываем когда-нибудь вас и в бане все-таки тоже застукать. Вот. А сейчас делаем антракт. С вами не сильно не прощаемся. А продолжайте заниматься металлами, там что у вас, фальшивомонетный двор.
4: Ждем, чтобы Анна была сейчас у нас на связи.
3: Да, Анна.
6: Вашими хлопотами. Попробуем, Анну.
3: Попробуем, да. Ну, удачи, с легким паром. Хорошего
6: спасибо,
3: вечера.
6: Ребята, вам всего хорошего, прекрасное радио. Спасибо вам.
4: Пока,
3: спасибо. Пока. Вот такой у нас состоялся разговор, и вот прошло несколько дней. Так, а мы сейчас дозвонились Анне.
8: Алло.
3: Анна, здравствуйте.
8: Да.
3: Анна, мы вот общались с Николаем тут на днях.
8: Кто это?
3: Это радио Чипыльдук.
8: Нет, а Николай, это кто?
3: А я не знаю, а вы же увлекаетесь цветами, правда?
8: Да, я занимаюсь цветами.
3: Очень хорошо. А на баяне вы играете, Анна?
8: На баяне?
3: Да.
8: Нет, я не играю на баяне. Баяна-то нет.
4: Цветами занимаетесь?
3: Цветами занимается она.
4: Вот, значит, мы попали.
8: То есть я могу быть афористом, это модель на свадьбе с баяном.
3: Вот, отлично.
8: Да я не умею играть на баяне.
3: А у вас там свадьба сейчас происходит или нет?
8: Нет, у меня сегодня день рождения происходит.
3: Ой, с днем рождения вас, поздравляем.
8: Спасибо огромное.
3: Спасибо. А у нас тоже скоро день рождения, вот у нашего радио Чипыльдук.
8: Ах, вот вы кто, оказывается.
3: Да.
8: Ну, тогда вас наступающим, а меня уже с наступившим.
3: Наступившим, у вас там бряцают вилки, ножи, фужеры, рюмочки.
8: А вот сейчас был дзынь, красиво?
4: Мы желаем вам, чтобы все обошлось.
3: Дзынь было красиво, это за наше здоровье, там поднимают тост.
8: Нет, я так не хочу. Нет.
4: Вы не хотите, чтобы все обошлось, да?
8: Я не хочу, чтобы все обошлось.
4: Ну, тогда мы вам даже не знаем, что пожелать. Тогда, чтобы были последствия. Тогда давайте пожелаем вам...
8: Нет, это тоже все неправильно. Пожелайте мне, чтобы все было.
4: Понимаете, если что, все будет...
3: Все хорошее, что было, а не все.
4: Будет, да, мало ли что там поналезет.
3: Мало ли не покажется, да.
8: Нет, чтобы оно все было, и мне самое главное, это все, если все понравилось.
3: А, вот это да. Ага. Да, чтобы все это понравилось
4: и
3: вам.
4: Чтобы это потом не забрали.
8: Я никому не отдам тогда, договорились.
4: Нет, ну, знаете, вы можете не отдать, но придут и заберут, помимо вашей воли. Давайте
8: нет.
4: Так. Первое, чтобы все было. Второе, чтобы
8: хорошо.
4: Все это вам понравилось.
8: Так.
4: Третье, чтобы оно не испортилось, никто это не забрал и было с вами.
8: А вы, я чувствую, фаталисты.
4: Ну, как вы хотите? Конечно. И давайте по-другому, давайте сформулируем иначе.
3: Нет, у нас тут разделяются мнения. У нас тут команда фаталистов есть команда не фаталистов.
4: Филателистов есть команда.
3: Да, у нас разные по интересам.
8: Филателисты против фаталистов.
4: Да,
8: филателисты. Спасибо большое за поздравления.
4: Да, все, давайте там это самое. Да, не отвлекайтесь, празднуйте.
8: А мы будем отмечать дальше.
4: Давайте.
8: Спасибо, пока.
3: Пока, учитесь играть на баяне, пока. Да, все хорошо, только непонятно, куда Николай подевался, почему его нет на дне рождения, и вообще, кто это такой, и с кем он сейчас играет на баяне. А мы ему позвоним как-нибудь в среду в баню.

0: прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.
1: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
3: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru? Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка.ru. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из...

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Вот барон Бук. Это да. Чип Ильдук.
4: Да.
2: Здравствуйте, радио Чип Ильдук.
3: Здравствуйте. А мы с вами разве не разговаривали до того?
2: Нет, к сожалению.
3: Это премьера, премьера песни на радио Чип Ильдук.
4: А может, вы будете барон Дук? А мы,
2: ну,
4: будем,
2: не знаю.
4: А мы будем Чип Ильбук.
2: Чип Ильбук? Ну, если мы договоримся по финансовой части, то я не против.
4: А какие вообще ваши условия?
2: Я не знаю, я вообще ваш единственный профессиональный халявщик. Я вам не плачу просто из-за того, что, ну, не могу просто.
3: Ну, это тоже принцип, это позиция, мы тоже уважаем такое, понимаете?
2: Позиция, да. Да.
4: Есть одна сложность.
3: Да. Что одна. Таких, как
4: да,
3: вы,
4: что вы не
3: тысяч.
4: Один. Да. Вот в чем проблема.
2: Нет, да.
4: Были
2: наверное,
4: бы вы один,
2: наверное.
4: Цены бы вам не было.
2: Наверное.
4: Мы можем, знаете, как сделать? Давайте так. Вы
2: Давай.
4: Остаетесь нашим единственным халявщиком.
3: Но единственным.
4: Да. И в вашу задачу входит, чтобы вы всех остальных халявщиков заставили как-то вот от этого отказаться.
3: Чтобы без плагиата, да. Чтобы они вот эту вашу функцию не, так сказать,
4: понимаете?
3: Пиратели.
4: А получается, что...
2: Оставайтесь, будете гениальным халявщиком планеты.
3: Да,
2: это как-то...
4: Понимаете,
2: как
4: получается, что вы такой классный халявщик, расписной барон Бук, и вы такой не один. Вот это
3: единственное,
4: надо как-то...
3: Единственное,
2: я должен быть уникум, да.
4: Конечно, поэтому давайте попытайтесь как-то их устранить. Как-то
3: а
4: их
3: где
4: принудить,
3: вот мы
4: вынудить.
3: Сейчас по навигатору координаты вычисляем. Где вы сейчас?
2: Я в городе Дюссельдорфе.
3: В Дюссельдорфе.
2: Германии.
4: Ага. А давайте хотя бы в Дюссельдорфе добьемся, чтобы вы были один халявщик.
2: Хорошо, обязательно.
3: Но там какое-то есть сообщество ненормальных слушателей радио Чип Ильдук?
2: По вашей статистике было, по-моему, человек 17 последний раз.
3: Да, мы сейчас вот давно не сверяли, надо будет посмотреть. Ну, там и ваша заслуга, правильно?
2: Угу. Ну, я надеюсь. Я довольно давно с нами, меня подсадил друг где-то, ну, году, наверное, в 2009.
3: Ух, хорошо.
2: Я уже здесь 17 лет, угу. У меня семья, дети. Вот, я сисадмин, и ваше радио тоже помогаю.
4: А если вот мы раз и накроемся медным тазом?
2: Не-не,
4: а вдруг?
2: Я не верю.
4: Да?
2: Ну как это, халявщик останется без халявы, такого быть не может.
4: Да в том все и дело, что предпосылки...
2: Я видел вашу студию, я сам москвич из Москвы, вот.
3: Ага.
2: И очень иногда ностальгировал, потому что у вас был замечательный вид из окна.
3: У нас было это может... все, мы это утеряли,
4: это давно
3: к сожалению.
4: Уже
3: да.
4: Нет.
2: Да.
3: Но бодрости духа мы не теряем, а аудиторию мы только наращиваем. Ну что, вашей семье всей тоже приветы, респекты. Я надеюсь, юное поколение тоже под нас растет, правильно?
2: Спасибо большое, да, конечно.
3: А это мы общались с бароном Буком.
4: Дуком.
3: Почти уже ставшим барон Дуком. Или Дарон Буком.
2: Спасибо, ребята, звоните.
4: Покедова.
2: Хорошо, до свидания.
3: Пока.

Радио Чипендук. Ужасно.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостевой студии радио Чипльтук ведущий Аркадий Марчуленис. А это значит, что в эфире наша с вами любимая программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, я очень рад вам представить, Августин Семенович Вершинин-Бельский. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о каком человеке идет речь. Это экстрасенс, предсказатель, ясновидящий. В общем, что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. Да. Ну что же, очень приятно, что вы сегодня пришли к нам, Августин Семенович. Конечно,
3: да, я много всех вопросов. Приветствую и вас, Аркадий, с удовольствием в вашей студии первый раз.
2: Ну вот что же все-таки будет, действительно?
3: Хотя, вы знаете, я предвидел нашу с вами встречу.
2: Да?
3: Да.
2: Вот видите, когда вы начали вот ощущать, что эта встреча состоится?
3: Ну, вы знаете, где-то около года назад примерно, когда вот я услышал первые ваши выпуски с другими людьми, думал, вот просто так и вижу, точнее, так и слышу себя в этой программе, да.
2: Видите, вот все-таки можно сказать, что это сбылось.
3: Ну, такие прогнозы, вы знаете, для нас, предсказателей, ясновидящих, это семечки, что называется. У нас задачи бывают посложнее.
2: Сложно ведь, наверное, предсказывать будущее и всегда волнительно, а вдруг не сбудется, да? Вот есть же такое какое-то общее ощущение,
3: Да нет, вы знаете, сбывается, всегда все сбывается. В общем, так жизнь устроена, и, понимаете, это определенный дар, мы им не владеем сами. Это просто как-то вот снисходит информация, и ты чувствуешь ее, она как вот, понимаете, как шар в лузу, что называется, вот в тебя входит, и ты знаешь, вот этому быть. Как-то прямо рисуется картина.
2: Какие у вас прогнозы на будущее? Ну, давайте на ближайшее, потому что сейчас далеко загадывать же сложно.
3: Из какой сферы, допустим?
2: Вот, на ваш взгляд, завтра?
3: Завтра, обычно людей, что интересует? Очень популярно судьбы известных людей, актеров, медийных персон. В частности, завтра... не завтра, через 4,5 месяца, так все-таки наберемся терпения, известного артиста нашего, фамилия его на М, но все знают о ком говорю, я уже не буду просто, что называется, накликивать, но у него гонят автомобиль, гонят машину, он к этому сначала будет переживать, но потом спокойно все будет.
2: Не считаете, что нужно как-то это...
3: предупредить? Это неизбежно. Угонят. Угонят. Даже если у него не будет машины, у него ее все равно угонят.
2: Но сейчас, вы знаете, камеры же повсюду, наверное, найдут все-таки, как вы считаете? Или это уже вы не видите сейчас?
3: Сейчас это нужно настраиваться. Сейчас найдут или нет. Там я вижу, что вот на углу Таганки, где-то там камера выйдет из строя, вы знаете, поэтому не сразу найдут. Могут не найти. Я еще посмотрю, я попрошу, поработаю с этой темой. Да.
2: Чтобы просто мы могли в следующих программах наших как-то предупредить. Осталось? 4 месяца, да, вы
3: говорите? 4,5 примерно. Да.
2: А вот в прошлом, я вспоминаю, когда вас узнал, наводнение в Бирме. Помните, вот это 2007 года, по-моему, ваше предсказание.
3: Я предсказывал, да?
2: Да, вы уже говорили. Оно же, я так понимаю, что не было его. Это никак нельзя назвать наводнение, просто какой-то дождь был.
3: Понятно, да. Вы знаете, нет, это могла быть, так сказать, неверная интерпретация. Возможно, я не говорил, наверное, в Бирме. Упоминал просто Бирму, потому что я ездил в том районе, был в Бирме. Я просто говорил о Юго-Восточной Азии. И, в общем, это речь шла не о наводнении, наводнении. Там дамбу прорвало, но не в Бирме, а в...
2: Ну, все-таки это же, можно сказать, что состоялось, правильно?
3: В Пакистане, да. В Пакистане. Да, был прорыв плотины, да. И не в 2006, да, а в 2008. Да. Ну, это образ был у меня, поэтому в целом это из этой сферы, понимаете?
2: А вот тайфун вот этот, который на Мальвинах, такой, действительно... На Мальдивах.
3: На Мальвинах, вы сказали. Мальвинские острова?
2: Да, на Мальвинские острова.
3: Аргентина, да.
2: Да, вы сказали, что тайфун, там будет тайфун. Ну, помните вот это предсказание?
3: Тайфун был, по-моему.
2: Не было никакого тайфуна-то там вообще.
3: Это не на Мальвинах, а на Мальдивах.
2: А, на Мальдивах.
3: Это опечатка, видимо, просто не уследили редактора, да, на Мальдивах,
2: На Мальдивах не был,
3: тайфун,
2: да?
3: Не тайфун, там это просто такое последствие цунами небольшое было. Но понятно. Оно было вдали, и, в общем, это тоже катаклизм, и в лексиконе мальдивца,
2: прекрасно понимаю, что
3: небольшое цунами, это как тайфун, торнадо, это все одно, едино для них в их культуре, просто, поэтому можно сказать,
2: можно говорить о том, что стихийные бедствия вы достаточно чувствуете хорошо.
3: Чувствую хорошо и сбывается, да.
2: А вот скажите, вот экономический вот курс
3: это
2: валют,
3: самое интересное.
2: Вот помните, вы предсказывали курс, что будет 250?
3: Доллара,
2: вы сказали, что будет. Или не, вы имели в виду, наверное, не доллара?
3: А какого доллара? Может быть, речь шла о...
2: Да, может быть, действительно. Вот я,
3: австралийского
2: я
3: доллара, может быть.
2: А, может быть,
3: или...
2: действительно, австралийский. Потому что мне вот помнится, что вы говорили...
3: Может, австрийского... Какой Нет, год вы говорите?
2: Я 2020.
3: 2020. Может быть, речь шла о австрийском... Вы знаете, нет, это я говорил о шиллингах, это африканское государство, вы знаете, даже уже его сейчас нет.
2: Речь шла
3: о шиллинге, у них как раз тогда были какие-то дебаты в их правительстве, что как называть валюту шиллингом или долларом, и у них вот как раз их доллар... который оказался шиллингом в итоге, он как раз и был тогда 250 скакнул. Да.
2: Угу.
3: Вот. Ну, сейчас это надо уже поднимать газеты, подшивки.
2: Нет, просто интересно, мне хотелось по вашей биографии пройтись, вот самые крупные
3: предсказания.
2: Вот дефицит овса, тогда же никто не мог предположить, что это вообще какой-то либо будет дефицит 2006 года.
3: Да, страшная нехватка кормов.
2: Но ее же не было. Ее же не было никакой, да? Конечно. Я абсолютно
3: овсы
2: точно
3: разве
2: помню.
3: Родились тогда? Это какой, 94-й год?
2: Уже? Да нет, 2006-й вроде
3: говорили. В 2006 году, да? А были в 2094-м. Понимаете? Но сбылись же.
2: Сбылись, да, да.
3: Я предсказывал, может быть, даже овсы. Понимаете, овсы ведь тоже это собирательное.
2: Угу.
3: Когда говорят корма, овсы, то есть ясно, что это может быть ячмень, отруби какие-то, вот, корма для
2: скота. Кстати, про ячмень. Вы тоже тогда еще, помню, как-то рассказывали о своей... предсказали у себя ячмень.
3: Ячмень у меня вскочил.
2: Да, вот это как?
3: Был. Но, к сожалению, никто не видел это. Я потому что на люди не выходил. Поэтому подтвердить трудно. Но поверьте мне...
2: Был, да?
3: Конечно. Был.
2: Просто вы тогда вот интервью, я когда готовился к программе, прочитал, что ваше предсказание
3: меня.
2: А вот если еще о личной жизни.
3: Никто не видел,
2: вот скажите, внук, вы тогда предсказали, что у вас родится внук. Причем это было...
3: Ты сам себе предсказал.
2: Да, за несколько лет.
3: Вы знаете, предсказание самому себе, оно блокируется вообще-то. Блокируется высшими силами.
2: Да?
3: Этими полями, да. И вот вся, так сказать, вот эта сферическая, так сказать, вот этот цилиндр, который вверх, понимаю,
2: да,
3: он может,
2: да,
3: знаете,
2: да,
3: как
2: да,
3: круг
2: да.
3: V, он очерчен
2: да.
3: и блокируется. Человек самому себе может с большими погрешностями предсказывать. Вы знаете, внук родился, но не у меня и не внук, а мы братья-близнецы. Да, у меня есть близнец Матвей, и у него внучка родилась.
2: Внучка
3: родилась.
2: Ну что ж, мы поздравляем.
3: Причем
2: это когда, недавно было?
3: Причем он долго об этом не знал. Он и сейчас, я вам скажу по секрету, он и сейчас не знает. И, может быть, даже если он услышит программу, он как раз узнает.
2: Но зато какой будет эффект, да?
3: Эффект будет.
2: А вы видели, вы внучку-то, вы же как родственник, наверное, уже видели?
3: Как будут говорить, да, внучка братьев Бельских, как раз вот, да.
2: Очень мило. Да, ну очень интересно, конечно. Вот вообще предсказывать судьбы...
3: Ну вы как-то, вы знаете, вы все предсказания, все... по прошлому. Я вообще предсказатель по будущему. А вы как-то все копаете.
2: Нет, я просто хотел...
3: Вот
2: да не, бога ради. Я просто... Мне интересно было вот по вашей биографии богатые, столько много интересных событий.
3: Вы сверить просто хотите,
2: просто
3: убедиться.
2: Хотя бы.
3: Да.
2: Вот,
3: ну, понятно.
2: Развод Варум и Агутина. Я понимаю, эти интимные подробности всех всегда интересуют, но, и простите бога ради, по-моему, его не было. Или я, может быть, что-то...
3: Я когда предсказал, что когда
2: вы это
3: будет?
2: Предсказали, да как только они, по-моему, 90-х, получается, что ли, это у вас?
3: Да, и сразу я предсказал.
2: Да, сразу сказали, что будет развод.
3: Но я сроки не называл, да?
2: Нет,
3: вы знаете, это я предсказывал, что они поедут, видимо, в Питер, и там будут наблюдать развод мостов. Вот, а вообще, вы знаете... Есть прогнозы, ясновидения, которые своего рода миражи. То есть ясновидящий, он может видеть-то ясно, как вы, но это мираж. Так и я ясно это видел, но это был мираж. Это как раз из этой категории. У них будет...
2: Но мираж это что-то на какой-то галлюцинация.
3: Галлюцинация, это такой, да, фатум, это не фатум, а фантом, фатаморгана, да.
2: А как вы это, то есть можно определить вот...
3: Закрываешь глаза и прям вот видишь.
2: Например. Это мираж, значит, или это...
3: Ну, вот как вы видите, вы можете смотреть в пустыне и видеть пальмы, да?
2: Да.
3: И ясно видеть, что это пальмы.
2: Но это мираж.
3: Но это мираж. Вы подойдете, а там пустыня, ничего нет, это прогретый. Вот так и здесь. Это своего рода вот такие потоки информационные оттуда сверху идут. Но они могут, понимаете, интерференционную картину создавать, и поэтому как ложное видение такое может возникать. Оно обманчиво. Это издержки профессии, понимаете, это очень все сложно. Так, процента полтора вот таких вот бывает миражей, ясновидящих, да, поэтому могла быть и такая, да.
2: Вот очень интересно мне, конечно, когда ясновидящие предсказывают какие-то такие глобальные экономические всплески, допустим, говорили, что будет...
3: Это очень интересно.
2: Бурное
3: это прямо чувствуешь,
2: экономическое развитие Тринидада и Тобаго.
3: Да, это вот самое интересное, да.
2: Какой раз год?
3: Да, всплеск Тринидада и Тобаго.
2: 2017 год. Ну,
3: что?
2: А вот я что-то, ну, как-то... Может, я просто пропустил. Он был этот всплеск экономический?
3: Меня спрашивали, да. То есть должен быть Тобаго и Тринидада. Какой-то, да, лидирующий...
2: Что они должны выйти на какие-то вот показатели,
3: ведущие,
2: я смотрю, вы это все говорите, да.
3: Тринидад и Тобаго.
2: Где это все, вот как это?
3: Ну, нет.
2: Но...
3: Сейчас они на каком месте?
2: Ну, они далеко.
3: Ну, по-моему, нет, но они были на каком-то, понимаете, там... во второй сотне, поднялись на 7 или 8 мест, я считаю.
2: Ну,
3: это взлет. По их меркам это взлет, я об этом и говорил. Да,
2: ну, кстати,
3: ты понимаете,
2: кстати, по отношению
3: со 160,
2: к тому...
3: допустим, 8-го места, если страна какая-нибудь 168-ю, она взлетает.
2: Они 146-е даже занимают.
3: Нет, я не знаю, какое место они
2: нет. Месяц назад 140, по-моему...
3: Нет, они поднимаются.
2: Ну, да, вот выше, да, как вы
3: сказали, экономика, да. А, я понял, о чем речь. Это я предсказывал, и действительно, Тринидад просто поднялся очень сильно, а Тобаго пока еще отстает, да. Но они поднимутся тоже, догонят. У каждой страны свой большой мощный ресурс и резерв. Я вижу это, чувствую, да. Я даже называть сейчас не буду, потому что придется называть, знаете, как перечень всех членов.
2: Очень, я помню тогда, когда как-то вы предсказали приход диктатора в Гренландии. Я, честно вам скажу, вот не поймите меня правильно, я как-то вот и тогда...
3: А это разве не сбылось? То есть не было диктатора в Гренландии? Так и не было? А вы следили хотя бы, что читали гренландские газеты, смотрели сайты в интернете?
2: Вы считаете, тот, кто...
3: Дело в том, что у них в племени инуитов, он очень сильный лидер. Так, его как раз можно было назвать диктатором. То есть никто не смел ему перечить. Угу. Вот, но я не знаю, это может быть, действительно этого не было. Не знаю, я так это видел.
2: Ну, вообще, вы знаете, действительно, здесь я вот сейчас смотрю. Получается, что да, в какой-то степени... Ну, так, знаете, так тоже каждого можно, второго, кто не демократ, назвать диктатором. Ну, ведь это, как, так, конечно...
3: Нет, ну, вы понимаете, но вы, я не понимаю, вы что, вообще вы к чему клоните? Вы что, хотите сказать, что...
2: Это
3: профанация,
2: просто...
3: что ли?
2: Боже упаси, я просто хочу какое-то найти ваше предсказание, которое бы как-то сбылось.
3: Ну, а разве не сбыл?
2: Как-то вот мы сейчас прошлись. Тут я не могу сказать, что это совершенно не сбылось.
3: Понимаете, все в мире на допусках строится. Понимаете, вы хотите, это же не математика, это психология, это психика, это сложная психосоматика, все это, эти картины, эти поля. Понимаете, это в этом разобраться? Очень много помех сейчас идет. Загрязнений шумовых, информационных. И поэтому, конечно, мы блуждаем. Мы тоже сами нуждаемся иногда в поводырях, вот в этом лабиринте образов.
2: То есть вам, Августин Семенович, Вершину, Бельскому, такому известному, вы считаете, что
3: у нас тоже есть иерархия, у нас есть более старшие ясновидящие, которые более ясно видят, чем мы. Вот. Поэтому в каком-то смысле мы должны расти, все время работать над собой. В этом видении, чтобы все яснее и яснее сквозь все туман
2: чище и чище.
3: Будущего вот этого, которое
2: это наступает. Очень интересная
3: видеть,
2: тема.
3: Прозревать, прозрение, понимаете, предвидение, предощущение, интуиция. Знаете, ясное видение. Все очень сложно, но процент все-таки сбычи наших, так сказать, предсказаний.
2: И сейчас сбывается, знаете, как и не сбывается, любовь приходит к нам порой совершенно абсолютно.
3: И уходит, я вот смотрю на часы, мне как-то, видимо, вам пора уже.
2: А вот уходить. Пора на какое-то, может, так сказать, мне нам пора, вечернее предсказание, мне нужно сосредоточиться. Как это происходит вообще? Вот бывают какие-то моменты, когда вы чувствуете, все, надо предсказывать, и буду сейчас, вот я в транс, или как вы...
3: Будем заглядывать далеко. Вот я ясно вижу, точнее, я ясно слышу музыку. Музыку, которая вот сразу после окончания нашей беседы заполнит эфир.
2: Ну что же, так, скорее всего, да.
3: Она ритмичная. Такая очень...
2: Смотрю плейлист, что у нас там.
3: Упругая, интересная.
2: Упругая, да.
3: По-моему, композиция будет начинаться на букву, не знаю, на какую-то согласную. Согласную звонкую. Подождите секунду. Сейчас пока не слышу. Ясновидение и яснослышание все-таки тоже немножко разные профессии, но я...

0: Спасибо, будет.
1: Он, к сожалению, не предсказал, что именно Нострадамус предскажет.
0: Нет, ну это уже да. Но все важнее, равно, да. Огромное вам спасибо. Надеюсь, вам понравилась наша уютная студия «Радио Чапальдук».
1: Спасибо.
0: Наши радиослушатели, конечно же,
1: будут предвижу, Аркадий, что у вас после нашей беседы появится в память о нашей встрече тату.
0: Ну уж не скрывайте всех тайн,
1: да, так сказать,
0: нашего внешнего вида. Да то оно и радио, чтобы, так сказать, скрывать картину.
1: Ну,
0: до новых встреч. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо вам.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

Give me the sexual secrets, baby.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи! Один, один, ноль, один, ноль, ноль, один, раз, раз, еще раз, уга, раз, ноль, раз, ноль, один, ноль, и еще раз, ноль, товарищи. И да здравствует ноль. Уга, товарищи. Ура.
0: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
2: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
3: Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса high-end.
2: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

0: Фраза дня.
1: Дуракам закон не пи.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чепельдук». У микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. Сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот этот старый номер, довольно любопытно, он сохранился с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель это вполне реально, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском чемпионате мира в 1986 году, где он сыграл всего один матч. Но уже на европейском первенстве Протасов засиял как настоящая звезда. Повод для оптимизма дает и руководство сборной СССР Валерием Лобановским, одним из лучших специалистов мирового футбола, цитата, который разработал научную систему подготовки игроков, базирующуюся на компьютерном анализе основных статистических данных. Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинс, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, «увлекутся слишком земными амбициями». То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи. Одно поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия. 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений. Трудно поверить, и разница мячей 5-13. То есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номер «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио «Чипальдук», как всегда, Арсений Мухин. На этом наш обзор несвежих новостей подходит к концу. Надеюсь увидеться с вами и услышаться в дальнейших наших выпусках. Всего вам доброго. Ну а сейчас подборка более свежих музыкальных треков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: разговорчики.
1: Будь пособраннее. Не разбрасывайся. Советовали мусору.
2: Ну, мусору, какому мусору? Ну, не тому мусору, а настоящему мусору. Ну, мусорной куче, который контейнер. Подумать, что мусору какой-то не...

радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем. У нас вот перекус.
3: Да.
2: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
3: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривай.
2: Да, а Туралу Гамлетовичу.
4: Алло.
2: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
4: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
2: Это радио Чипыльдук.
4: А, здравствуйте, радио Чипыльдук.
2: Да, нас не учили представляться, потому что...
3: А мы вообще такие, еще и во рту...
2: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чипыльдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
4: На полдник у меня яблоко, да.
2: У вас яблоко.
3: Хорошо.
2: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
4: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чипыльдук.
2: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
4: А мы приносим пользу нашим людям. В городе Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
2: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
4: Да, у нас название даже цех металлическое.
2: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне играет Чипыльдук.
3: И при этом проводятся металлические работы.
2: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
4: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
3: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
4: Безусловно.
2: Скажите, у вас отчество...
4: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка вот. На ключ.
2: Да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чипыльдуку быть или не быть?
4: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
2: Спасибо.
4: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
2: Спасибо.
3: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чипыльдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже? Нет?
4: Ну, в том числе нашими молитвами и усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
3: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, а за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое.
2: Да. А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Турал-Осман-Лы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
4: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, чтобы... Ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. Угу. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
2: Давайте.
3: Чудесно, ждем.
2: Жуем и ждем.
3: Да, жуем и ждем. У нас просто обеденный перерыв.
2: Перекус, да. Мы решили не откладывать звонок. Вы столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
4: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи, летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло, и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ вопросу, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть ни пастухом, не быть в забитом стаде, и в омут злых страстей случайно не свернуть. Сияй и ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея, корней сплетения греет, древо бытия.
2: Страничка поэзии на радио Чапыльдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чапыльдуке возможно все. Вот даже такое самовыражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
3: Спасибо, да. Спасибо.
2: Спасибо. Вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
3: Да вот вы знаете, я тоже сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
2: да,
3: на самом деле, хорошую.
2: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся и радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
4: Да, безусловно.
2: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
3: Просто открыли ключом как раз.
2: Да, да, да.
3: Нам врата от города.
2: Ну, а когда-нибудь подарим. Люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
4: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
2: Спасибо. Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
4: Я очень рад был вас слышать.
2: Да, и напрямую. Пока.
3: Всего вам доброго. Спасибо.
4: Да, счастливо. Пока-пока.
2: Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно мы самые первые.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию «Чип эль Дук». На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио «Чип эль Дук» не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

0: Прямые включения на радио «Чипльдук».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как вы уже знаете, в апреле этого года в Лондоне произошло событие, за которым с затаённым дыханием следили миллионы теле- и интернет-зрителей по всему миру. Конечно, речь идет о свадебной церемонии наследника английского престола принца Уильяма Уэльского и госпожи Кейт Миддлтон. Эту сказочную свадьбу освещали тысячи корреспондентов из разных уголков Земли. Тысячи аудио- и видеосюжетов, прямая трансляция. Естественно, радио «Чипльдук» не могло остаться в стороне. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный аудиорепортаж, сделанный нашим специальным корреспондентом по Ближнему Востоку Владимиром Островским прямо с места событий. Итак, Лондон, 29 апреля 2011 года. Уильям и Кейт.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Кнышев А.Г. Тоже книга. Читает лауреат конкурса чтецов «Звезды Армении», заслуженный артист Чувашии Александр Богдасаров.
2: Если длинные какие-то рассказы. Сшит колпакс не по-караколпакски. Надо его перекопаковывать. Перевыкал караколпаковать.

Хороший человек. А попался. И от мысли, что Ивану тоже плохо, Сидору вдруг стало хорошо. Здесь недалеко. Одна остановка на такси. Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо. Ох, не любят многие нашего брата. Говорили Дмитрий, Анна и Марина Ульяновы. Это гениально. Сегодня ему исполнилось бы 500 лет. В первую голову надо поесть. Просил Змей Горыныч. «Пою мое отечество!» — говорила продавщица пивного ларька. «Хоть одним глазком взглянуть на Париж!» — мечтал Кутузов. «Любишь кататься, коди с чертовой матери!» Все лишнее детям. Нифига себе, все людям. Пожарный еженедельник. Огни Москвы. Совесть у человека находилась, видимо, в хвосте. Устав от КПСС. В Америку летишь? Угу. Смотри без глупостей. Если останешься, больше не поедешь.

0: Uy.
1: Вы не видите, я занят. Надменно произнес туалет.
0: Ой, блин. Вообще книга говенная.
2: Литературные чтения.
3: В рубрике «Листая страницы классиков» фрагменты произведения А.Г. Кнышева, тоже книга, читал лауреат конкурса чтецов «Звезды Армении», заслуженный артист Чувашии и Финляндии Багдасаров А.С.

У больного, завещавшего свое имущество врачу, мало шансов выздороветь. Томас Фуллер.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, 14 часов 32 минуты. Подземный переход под Ленинским проспектом, напротив сквера в районе Андреевского моста. Пожилой интеллигентный музыкант в широкополой панаме желтого цвета поднимает настроение москвичам и гостям столицы.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Питний факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка Тото, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю. М-да.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы начинаем наше еженедельное шоу «Арнестнингамнямля». Разрешите мне представить вам, слева от меня находится
1: «Арнестнингамнямля». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Несколько слов о «Арнестнингамнямля» в Воронеже.
1: На прошлой неделе, как обсуждалось количество жителей, и было определено, что 3000 в Воронежском
0: практике. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы сказали, но ведь с вами можно и поспорить на эту тему.
1: Но 3,5% кажется,
0: Александр, что вы можете
2: Проблема в том, что Запад чинит наши деятельности.
1: Но при условии хорошей каркас.
2: Ну, они хотят показать все-таки, что...
0: Господа,
2: И мы близким пошли.
0: А поправка с ним не в нет.
1: Но 23,3 миллиарда.
0: У Александра сегодня хорошее настроение, все время шутит. Александр, не снавнего мне?
2: Ну, в самом Иране лёгкий мадел.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы перейдем ко второй теме. Влияют ли они на Россию?
1: Но это аргумент из Харьковской области, потому что бактерии грибковых культур.
0: Об этом сообщает газета. Александр. Патриотический акт.
2: Ну, я бы сказал.
0: Нет. Господа, позвольте одну секундочку. Ведь дело в том, что после всем известных событий на Большой Дмитровке.
2: Но я не могу выразить этого договора, потому что он результат тяжкого переговора.
0: К нам на пейджер пришел вопрос.
1: В прошлый раз, кстати, этот вопрос 18 раз прокликался, и мы отвечали, что это причина.
0: Один сегодня радиослушатели, другие сотрудники.
1: Но 324 человека пройдут по льду, а отклонение 45 километров.
0: Ну, возникает нелепая ситуация, потому что...
1: При этом не против ни та сторона, ни...
2: Я много с кем переговорил.
0: Господа, у нас осталось очень мало времени. Поэтому... К нам в студию... Звонок. Представьтесь.
3: Антон.
0: Антон.
3: Антон. Антон. Это
0: очень... Андрей, что вы можете...
1: Как говорил Заратустра... Полный абсурд.
0: Ну что ж. Время. Наш адрес в интернете www. Всего доброго.
1: Поехал.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. Контрольной линии первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить $291 миллиард, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара MX ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио Чапельдук всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».

0: and not too slow. Just heaven.
1: Стоп. Поддержали Чипальдук? Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем. Знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чип и Льдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Don't think twice, it's alright.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: Так, у моего друга день рождения 12 апреля, пишет нам человек. И был бы счастлив с вами побеседовать. Он так весело играет на чем-нибудь или поет, почесывая свою рыжую бороду. Рыжую, это нас роднит. С рыжим чепальдуком, логотипом.
4: Да.
3: Здравствуйте, Саша, да?
4: Да, да, Саша.
5: Александр, а вы не планируете побриться?
4: Еще раз.
3: Сбривать свою рыжую бороду не планируете в ближайшее время?
4: Нисколько, нет.
5: А отращивать будете?
4: Отращивать не буду, покуда сила есть.
3: А да, она у вас с дредами или просто такая лопатой, или как-то академическая, козлиная бородка бывает еще? У вас
4: это
3: какая?
4: Классическая, я бы назвал бы это прямой.
3: Прямая классическая?
5: Да. А усов у вас нету?
4: Усы тоже, да, имеются, конечно. Ну, как нет, я думаю,
3: а брови густые и кустистые?
4: Нет, не брежневские, нет.
3: Угу. Словесный портрет Александра из Санкт-Петербурга рисуем мы на радио «Чипыльдук». А между прочим, вот нас роднит не только рыжий цвет нашего рыжего логотипа и вашей бороды, но и некая мистическая дата. Вы знаете, что мы знаем, когда у вас день рождения?
5: Что сегодня не 12 апреля.
4: Вы что, вы даже знаете, когда у меня день рождения?
3: Ну, вы знаете, что у Чипыльдука тоже день рождения?
5: Не сегодня.
3: Оно не сегодня, и оно тоже 12 апреля.
4: Да вы что?
3: Абсолютно, вот, кроме шуток, да. А давайте так, вот мы как будто бы мы беседуем непонятно, то ли до дня рождения, то ли после. И мы как бы говорим, да, извините, что с опозданием поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Прости, а вы нас тогда с прошедшим...
4: Я в свою очередь тоже хочу поздравить, я не чуплю тогда.
5: Спасибо,
3: но
5: спасибо.
3: Но вы общительны, у вас целое такое сообщество, свора друзей.
4: Нет, вполне.
3: Такой
4: вполне
3: узкий один круг такой, да?
4: Да.
5: Все слушают Чипыльдук.
4: О, слушайте, всех, кого я знаю довольно-таки близко, все в свое время будут и общины вообще. Вот.
5: Но вы явились инициатором этой движухи.
4: В свое время, да. Ну, мы вот открыли ее когда-то давно, еще, наверное, года 4 назад. Угу. И, соответственно, втроем мы находились тогда. Вот это как бы было основной костяк.
3: Вот. А мы вот думаем тут, прикидываем, если у вас там, вы говорите, вас трое только, значит, у вас там место есть в квартире?
4: Да, уже очень большая, 3 комнаты у нас.
3: 3 комнаты. Отлично. Мы тут подыскиваем помещение, потому что тут в условиях нашего кризиса нам, видимо, придется оставить наше помещение.
5: Подождем в Санкт-Петербурге. Как ты это видишь?
3: Ну, поедем в Питер, значит. Переедем, передислоцируемся.
4: Сколько вам нужно площади для всего оборудования?
3: Да нам нужно, значит, в принципе, 2 комнаты такие вот метров по 10-12.
5: Ну, это в оптимальной ситуации.
3: Оптимальной, да. Как критическая, 3 на 4 с уголком, как говорили, на паспорт. Мы уже тогда посменные.
5: Вообще без проблем.
3: Это если мы все в Питер будем ныжить. Представляешь, вот мы, допустим, вот если 3 смены в неделю, 3 раза кататься в Питер, сможешь ты на Сапсане?
5: Очень удобно. Просто максимально.
3: Или летать
4: будешь. Ну, это на самом деле быстро. Я буквально вот недавно в Москву как раз ездил.
5: А что ездили в Москву?
3: Ну, тогда, подожди, экономия на этой аренде, она не только сожрется с Сапсанами и самолетами.
5: А что в Москве-то делали?
4: Я фотограф, я был в командировке. Я фотографировал антиквариат. Я снимал московский антиквариат.
3: Антиквариат?
4: Да.
3: Это вкусно очень. Это так выглядит всегда красиво. Здорово.
4: Ну, вполне себе, да. Ну, иногда, конечно, скучно.
5: А вы могли бы сейчас нас сфотографировать?
4: Вас прямо сейчас сфотографировать?
5: Да.
3: Мы своего рода антиквариат.
5: Да.
4: Конечно, я даже возьму фотокамеру.
3: Возьмите.
5: А долго вам приготовиться? А мы тут все, в принципе, готовы. Можно
3: проверить.
4: Я буквально вот тоже, я взял затвор.
3: Давай, не дави на меня так, Кирилл, подожди.
5: Подожди.
3: Щека к щеке вот сейчас, вот так вот. Щека к щеке вот так, вот.
4: Хорошо. Чуть-чуть левее, и тут у вас поплотнее.
3: Ага. Давай, вот так вот.
4: Улыбнемся чуть-чуть. Все, готово.
3: Я только влево
5: тихо,
3: могу.
5: Да не болтай, тихо. Тихо, тихо, ты на радио, тихо.
4: На счет 3, все, снимаем. Раз, 2, 3. Готово.
5: Ну вот.
3: Хорошо.
5: Супер.
4: Готово.
5: Хорошо. Слушайте, ну, у нас вообще первая фотка. Не моргнул ты.
4: Это был, вы слышали? Это был чип-щелк.
3: Чип-щелк. Щелк-щелк.
4: Да, чип-щелк.
5: Спасибо вам большое. У нас первая фотка. Фотка прям
4: совместная.
3: Ага, мы можем и другие ваши фотки показать по радио. Может быть, кому-то понравится. Вы еще какие-то тоже приглашения, заказы получите.
4: Вот. Да, да, хорошо. Так что
5: спасибо конечно. Вам огромное. Не сбривайте бороду, чтобы все было, да, так сказать, конечно. Празднично.
3: А мы
5: ярко.
3: Подумаем насчет вот, переезда.
4: И, кстати, тот раз, да, для того, чтобы радиостанция работала и вещала, я всегда за, как только приказа.
5: Ну, все, пока.
3: Пока.

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.
2: О, что это есть? Холера ясно. Ух ты!
3: Сейчас. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты!

0: Фраза дня.
1: По вине ряда товарищей, не будем называть их имена, их именами уже названной улицы.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Стрептококствует микроб, приготовлен зяблик. Звуки рвутся из утроб в книге, но нельзя, блин. Заикается фонтан, оторвался хлястик. Тут нельзя, так дай вон там власти по мордасти. Поэт-диссидент Ермолай Ниточкин, Магадан, 1969 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице. Uh-huh.

0: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого
1: будет интересно. Ну, не только, интересуются и научные вещи, и географические, и биологические.
0: О, спорт – ты мир.
1: Да.
0: То есть весь мир, собственно
1: спорт
0: говоря.
1: Спорт собирает в себя все.
0: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание, такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
1: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? Mm-hmm. То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй.
0: Кроль, брас,
1: да, и так далее.
0: Комплексное
1: плавание.
0: По собачьи
1: есть соревнования.
0: По собачьи, кстати, было бы забавно. Это...
1: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
0: Но это не среди собак, правильно?
1: Да, люди соревнуются с собаками.
0: А, вот. Люди с собаками.
1: Да, люди с собаками.
0: Это как... очень интересно, кстати.
1: Как правило, вот... собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше. Ну,
0: это
1: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должно быть синхронно, красиво.
0: А с кем они соревнуются?
1: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
0: Понятно. Синхронное плавание.
1: Синхронно. Это важно не только, кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
0: Точнее,
1: да.
0: Но существуют же прыжки в воду синхронные.
1: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнования, да?
0: Значит, есть соревнования в 25-метровом бассейне.
1: Да.
0: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
1: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
0: В газированной
1: воде это самое интересное, это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец плывет, а его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет...
0: Медузы могут укусить.
1: Но вот в этом-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
0: А скат же может током. Шабануть.
1: Он может током садануть. Да, все многое может произойти.
0: Приключенческая, авантюрная дисциплина.
1: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить зрелищность.
0: То есть мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
1: кроме того, это наблюдать. Не только в воде, в других видах жидкости. То есть может быть в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление, сопротивление тоже очень зрелищно, интересно.
0: Допустим, в протертом супе.
1: Это уже из разряда такого казуса. Это тоже может быть в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И, наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее, а ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное такое. Да,
0: я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
1: Это элемент четвероборья такого, да, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг, вот когда шарик пытается всплыть, вот конный бильярд и стрельба из лукового в репу.
0: Но тоже. Ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку становится скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок. Перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Слушай, этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
1: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Ну, какие там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогула 6 увеличивается на 1 миллиметр.
0: Недалеко до этого, потому что прыгать в высоту 6-м...
1: Штангистов пойдет, так сказать, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться. Если
0: Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
1: Можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
0: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
1: Я всегда рад.
0: Да, вас полюбили наши слушатели.
1: Люблю наших слушателей тоже. Всегда рад встрече с ними.
0: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу, заходите
1: почаще. Ловите, я всегда рад.
0: Счастливо, друзья.
1: До свидания.
0: Спортивное обозрение на радио «Чипельдук».

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Stiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Stiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоить же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гигзаметр Ньюс.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

Что такое чипльдук? Чипльдук – название легкого крейсера в составе военно-морских сил северян, принимавших участие во время войны севера против юга в морском сражении при Соумтауне в 1863 году. В составе эскадры, в которую входили дредноуты «Командер Ли» и «Генерал Фрейзер», а также легкий крейсер «Чинук» и канонерка «Блю Джейн», флагман «Чипльдук» 23 июня 1863 года атаковал береговые укрепления южан. После попадания бризантного снаряда в район трехдечной палубы крейсер «Чипльдук» дал крен в 19 градусов. Команда блокировала пробоину мешками с кофе, которые временно использовались в трюме для повышения остойчивости судна. Подпаленные при пожаре и взрывах зерна кофе сначала обжарились, а затем размокли в бурлящей морской стихии, образовав специфический коричневатый соленый кофейный концентрат. И нахлебавшиеся этого тонизирующего настоя тонущие матросы, выбившиеся было из сил и утерявшие надежду на спасение, по непонятной им причине внезапно стали ощущать сильнейший прилив сил и эйфорическую экзальтацию. В результате большинство из 83 членов команды и 250 мексиканских волонтеров вплавь добрались до ближайшего берега в 12 кабельтовых в районе нынешнего Клиэр-Уотер, Флорида. А четверо матросов, гребя руками и руля куском шпангоута, проплыли на обломках фок-мачты более 300 морских миль и достигли островов Карибского бассейна и Мексики, где основали поселения Сан-Джеронимо и Пиплтаун. Удивительно вели себя и обитатели морских глубин, оказавшиеся поблизости от места сражения. Так всасывающий планктон на завтрак белоголовый кит, поневоле наглотавшись бодрящего напитка, пришел в неописуемое возбуждение и, играючи хвостом, разнес в щепы вражеский шлюп «Стерди» и выбросился на сушу на расстоянии 150 метров. Дельфины резвились и выпрыгивали из воды на 50 футов, а акулы, не зная, куда реализовать образовавшийся адреналин, мчались в неизвестном направлении со скоростью современных скоростных глиссеров. В 1948 году в местечке Каунти был установлен памятник отважной команде крейсера «Чипльдук» и его капитану Эбрахаму Кроссету. На бронзовой стелле высотой в 4 метра борт крейсера, через который сыплется вечный поток кофейных зерен. Название нашей радиостанции – символ удивительного стечения обстоятельств, спасительного провидения. А не сдавшийся врагу радиофлагман «Чипльдук» дает прилив энергии и оптимизма отчаявшимся слушателям, тонущим порой в волнах эфирной стихии и пустой болтовни. Поток кофейных зерен – наш вклад рационального зерна в закрома радио. Изображенный на флаге радио «Чипльдук» знак – это рука, которой можно грести по волнам эфира и, скрестив пальцы, надеяться на удачу. Сама фортуна в образе просыпавшихся кофейных зерен как бы напоминает «Чипльдуку» – сейте разумное, доброе, вечное. Кстати, в некоторых кофейнях южных штатов США до сих пор подают фирменный кофе сорта «Чипльдук». В Москве, в клубе на Кузнецком, где часто бывают члены нашей радиокоманды, можно также отведать чашку кофе под тем же названием.
Кофе Чипльдук. Пейте разумное, доброе, вечное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в эту ситуацию теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно на самые первые.

Радио Чиппельдок.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Дарья. Мы с вами уже разговаривали или не разговаривали? Вот вы нас узнаете по голосу?
2: Не знаю, представьтесь, пожалуйста.
3: Вот радио Чапыльдук.
2: А, здравствуйте. Конечно, разговаривали. Помню, ну, помню, было дело.
3: Вот напомните.
4: Это когда было? Это... Просто нас тут сейчас мы составляем некую...
3: Перепись.
2: А, прям да. Я вас с Новым годом поздравляла всех чапыльдукцев.
4: Ага. А Новый год это какой был? Когда вы нас, мы вас, вы нам, вам? Нам?
2: В декабре 18-го года.
4: Я понимаю, что да, в прошлом, да.
3: Так сколько так уже воды утекло, было. Да.
4: Ничего не особо. Утекло вот у вас воды с тех пор? Сколько утекло или ничего не утекло?
2: Ой, утекло. Я посмотрела счетчик, аж 8 кубометров. Я чуть давненько не заглядывала.
4: Ага. А почему вот так? Вы вот у вас много моется народу, собака моется. Или что, почему так
2: да
4: утекает
2: нет, я
4: вода?
2: Просто редко заглядываю в счетчик. Наверное, она всегда примерно одинаково утекает.
4: Ага. Ну, а вот сквозь пальцы тоже же вода бывает, как сквозь пальцы.
2: Слушайте,
4: вот...
2: бывает. И так обидно, и сразу себя пинаешь на какую-нибудь йогу, медитации. Хоть немножечко этой воды в себе задержать. Да,
4: хорошо,
2: чтобы
4: хорошо.
2: Чтобы не зря жизнь проживать.
4: Ну и как вам? А вот есть у вас какие-то эти вот сподвижники, которые также быстро реагируют на странные вопросы, также активно отвечают, имеют такую жизненную позицию угарную, веселую? Или вам вот так всех заряжать самой приходится?
2: Ой, да по-разному. Иногда меня приходится заряжать. Ну да, имея там двух детей, уже не до угара.
4: Да.
2: Или наоборот, только угорать и остается.
4: Вот именно, только угорать. Пока они еще не выросли, тогда уже не до угара будет.
3: Вы где? Чего делаете вот данную секунду?
2: Я вот прям данную секунду выбираю между большой бутылкой оливкового масла и маленькой.
3: Большую-большую берите.
4: У вас
3: же
4: двое
3: тоже...
4: детей, конечно.
2: Не дотащу. Да, поэтому
3: хорошо живете, на оливковом масле-то все готовите, понимаете?
4: Большая, так это вообще, ух, сколько стоит.
2: Ну, на воде экономлю, да, так что на масле можно пошиковать.
3: Да.
2: Вот, скрываю от государства.
4: Дети-то это уже, какие они уже?
2: Да дети прекрасные, 3 и 8, ну, когда они вырастут, еще непонятно. Сейчас дети лет и в 20 еще дети.
4: Один должен, до 8 уже должен рвануть сейчас. Точно.
3: А что, думаешь, второй расти не будет?
4: Второй будет, но он до 8 будет приблизительно плюс-минус. А вот с 8 уже там ух начинается.
2: Уже ух, да, уже да. Угар пошел.
4: Уже не пойми чего. Ага. Ну как, Чапыльдук уже каждый выговаривает? Как у них с дикцией?
2: Чапыльдук, ну, слушает иногда, да. Они по некоторые моменты, конечно, переспрашивают, особенно болталки. Я даже, конечно же, не знаю, как объяснить. Говорю, что...
4: Ну, а какие болталки-то? Какие болталки? Непонятно ему. Что ему непонятно?
2: Да.
4: Какие конкретно? Давайте.
2: Ну, сейчас уже не вспомню, конечно же. Я потому что уже выбираю между двумя пакетами супов.
4: Ну, все
2: довольно
4: тогда.
2: Сложно это все тут делать.
4: Мы с супами конкурировать не можем, поэтому мы закругляемся с Андреем. Так что желаем вам... Применить оливковое масло по назначению, выбрать лучшие из пакетов с супами, чтобы вода утекала исключительно туда, куда
2: по
4: надо.
2: По назначению, да.
3: Да, и чтобы детки...
2: А вас, соответственно, по... с наступающим, так сказать,
3: да.
2: Личным Новым годом.
3: Да, Новым
2: вот.
3: Годом.
2: Вот, обалдеть, где же я раньше-то была?
4: Видите?
2: Да, может,
4: да.
2: И детей бы не родила.
4: Ну, да нет уж.
3: Ну вот, все, хорошего вам настроения.
4: Счастливо,
3: и
4: счастливо.
3: Шопинга и потребления
4: да,
3: масел.
4: Накупите
3: и
4: там, накупите полезного.
2: Накуплю.
3: В кисломолочку загляните, да? Обязательно.
4: Пока.
2: Хорошо.
3: Пока.
2: Пока.

Чипльдук. Шугаріть.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: Для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Горячие блюда».
2: Валенки в меду. Валенки порезать крупными кусками, обвалять во взбитых яйцах, а потом в подсоленной и поперченной муке. Масло вылить в кастрюлю, довести до кипения и обжарить в нем куски валенок до образования золотистой корочки. Сложить куски в гусятницу, залить медом, посыпать майораном, накрыть крышкой и тушить 2,5 часа. Подавать в глубоком блюде. Валенки

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый брат месяц жильцы дома